0: Heard her voice in duet in Russian.
1: Gryans, gryans, чудные гряз, лучше средства, как кожная маз. Так возьми свою даму,
0: follow me, follow,
1: и победили ее в яму.
0: Down to the hollow,
1: и там мы окунемся в чудную грязь.
0: There to improve our cultural relations.
1: Now, oh, we've got all the mind again. Oh, we've got all the mind again.